0: барин Госебе Христос бенну тебе, омо осиос неме вьодведа в сам юхенте в месноти, нет он хнем ни рев мус.
1: Иисус бе Христос бимуну генис, афшина сайпшоин имбиту интабур авичини мавенни в маситис. Петрус ним Якубус ним ю аннис.
0: Ова вичи шеребен бу эмсо бе фу нефнафор ю те эфери.